мира, какая правда бай. Мудр Никол, он сердце один праздник Никол, в этом закону край. Играй, тебе сорвы, куда несут мир, какая правда бай. Мудр Никол, он нас живут, играй, играй.